0: Мелли Рупер.
1: Как хотите, это
0: Салютов. Я Салютов Сергей Викторович, герой России, летчик-космонавт России номер 92 и космонавт мира номер 392.

1986 году. Это наша визитная карта. Космос. Мир, если вы понимаете смысл мир, слово мир. Мир это значит мир, это значит добрососедские отношения, отсутствие войн. Это наш дом, это наша карма.